0: чужой не сладок мед. Ну что же, Сережа, чужой не сладок мед.
1: Говорят, что не могу.

бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошел.

нам студенческих песен вовек не забыть. Наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей и верней, чем Ромео Джульетта.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

за мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

снова дожди. Ветер принес, холод сковал,

осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

Вянет листва, вянет трава. Видно сейчас, осень права. Если уходит

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить другому.

и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая.

0: это серьезное дело, нельзя поручать.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный, по

Идем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе

когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую.

позабыть они спешат скорей. На ласку нам скупиться не пристало.

Ах, как долго его ты ждала. Годы шли без конца и начала.

что однажды он снова вернется. Вальс победы звучит над страной, а тебе только ждать остается.

ты стояла почти что без сил. На балу, что победным зовется, на войне он тебя не забыл.

Вдруг нас поздравить забыв, нас поздравить забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя,

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем, о покое своем.

0: Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов. И только горечь в душе осталась, а без нее-то

Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь завершения.

которого ты жив. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя.

мокрой твоей кожей тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю. Нас не станет снова мы, ради

море превратился. Мы к нему давали тебе волны, мы с тобою в море превратимся. Мы к нему добавим

я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и

печальные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит.

Причаленные, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное.

прошлом, но былом далеко, далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство

все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.

так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

ночь, заря близка, в твоей руке моя рука. Нет никого для нас вокруг,

и ранних птиц веселый свист, и синевы слетает вниз навстречу нам.

0: и мы вдвоем. Нет, все сон.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

0: прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками. Не поделишься песней неспетою.
1: Ну я все понял, ты просто играешься. Надаешь обещаний и скроешься.
0: Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься.
2: Когда в садик ходила ты в бантиках, я

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, но даешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Нравится. Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

не зажигай огня. Весть передай родне и посети меня.

видел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит. А нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко отдать,

настороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст у них высокие слова, дрожь рук чужих являются.

Снова будто три огня придут к тебе средь бела дня, придут к тебе порой ночной, огромные, как шар.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

Коня мы стали в первый раз. Они летят издалека. Сердце

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать. Встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд. Встает солдат, мороз и

По всей земле пройдет приказ, по всей земле пройдет приказ. Солдат домой, солдат домой, солдат домой.

этих ночей прекрасное Божье творение. Изящная статность растральных свечей скользит по воде отражением. До первой зари суета не видна, лишь чайки парят над водою.

звонко тогда стучало сердце мне тех, кто старше 20. Казались древними почти, и все дни и ночи я старался быть.

ансамбле, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, он Мэри, Мэри, я вас люблю.

головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять с собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестный, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: От злой тоски, не матерись. Сегодня ты без спирта пьян.

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега,

на плечо. Я до весны, до корабля, не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски, не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк, на материк, ушел последний караван. На материк, на материк, ушел последний караван.

поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов, мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноваты в том, что прожито нет.

Тереза, Тереза, я слышу, как шепчут тюльпаны. Сорвите нас, берите нас.

на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотреть на это добрый зритель?

язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим.

ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.

окнам занавески. Что ушла ты, считал тебя невестой, дарил тебе цветы, писал тебе открытки и в ящик опускал в зеленую калитку. Напрасно я стучал.

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

тихой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить дружбу.

И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая песня.

0: это серьезное дело, нельзя поручать никому.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

на болоте осока. Сверху глянешь, как шелк. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня вдруг кутилы веселые подстрелили меня. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

криком стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотника видел в миг, когда утопал. Видно, я обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь. И я подбитая птица, вновь в полет учусь. Может быть, над осокой я навстречу лучу. Пусть пока невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет.

0: происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость.

больны, увы, не мной. За то, что я, увы,

все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Дороги артистов, хлеб с солью и пылью, дороги артистов с мечтами и былью, дороги артистов,

то каждому бойцу форма военная к лицу. Мы бережем покой

возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Ох!

я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет!

Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, жить, любить, идти на дно —

Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в суд.

Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения.

и над собственною ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно. Жизнь

Канады. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же

И тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чарки разолью, как хмельное медовью, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разопьем. В ледяной моей глуши на краю не устоять, от тепла твоей души жить захочется опять. Горе горькое мое на две чарки разольем, как хмельное медовье, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разопьем. На земле ли, на воде, где искать тебя, молить? Помоги моей беде, не с кем радости делить. Радость редкую мою, непрекаянной судьбе, пронесу, не разолью, все отдам ее тебе. Радость редкую мою, непрекаянной судьбе, всю

И тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чаты разольё, как хмельное медовьё, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чаты разольё, все до капли разольём.

Нынче ночь сырая, ночь как яма. Напишите мне письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите мне письмишко, мама.

Напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите, мне ваш почерк нужен.

Я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Пусть загораются где-то рассветы, пусть новый день зарождается где-то, пусть вместе с солнцем шагает по свету день голубой. Пусть рассыпается звездами вечер, пусть солнце в землю уходит по плечи, так приближается час нашей встречи.

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.

ли ты нехороша? Так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша, ты долго ль так проделал?

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

Больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды к звезду он ходил.

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять...

когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу,

девочка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки, я вам не скажу за всю Одессу,

0: день и ночь гуляла вся Бересы, а веселой свадьбе моряка.
1: Мне с детства

А мне ни та, ни снятся и ни гали, а ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

Ах, как хотелось бы, ах, как хотелось бы нам взрослыми. С вихрами не ходи, с вихрами не ходи, и

Обычная совсем, обычная совсем история. Немножко грустно всем, немножко грустно всем.

жизни ко всему, что в жизни ко всему причастны мы. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому. Есть в возрасте любовь,

прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешусь

Но я в душе тебя храню. И что о нас не говорили, я счастлив тем, что мы любили, и счастлив тем, что я люблю.

за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

Будет дождь гасить фонари, и мороз под утро придет. И тогда смотри, да смотри, гололед, гололед. Экономят дворники соль, и опять у наших ворот

не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму на усы. Странная доля не по годам.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте

Счастье не вечно, Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и мадам.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре подстройщиков.

Оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, ему музыка звучит.

и играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чём?

0: проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале, и музыка звучит в душе и в зале, и музыка звучит, и музыка звучит, и музыка звучит в душе и в зале. Пора, пора, пора.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
2: Над морем чайка кружится, нам море славно служится. А если обнаружится, что грустно моряку, сумеет с грустью справиться.

Для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

три встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода.

спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда скажут да. Листья и вода

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.

почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

светом струится в небе майский закат. На скамейку садится молчаливый солдат. И былые походы, вдруг припомнив на миг, вновь шагает сквозь годы в ту весну фронтовик. 45-й в памяти встает, позабыты горести и беды. Он все дальше, дальше этот год,

0: Дальше, дальше этот год, но остался в сердце День Победы.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес.

друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. В воскресенье день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы еще

просто ты летишь на свет через память прошлых лет.

Белая птица опустился, тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели. В 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава, 20 веселых лет, тетки ахали и шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила застегнуть.

Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только

моя, потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет, растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

0: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся, мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости и пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
1: Радиоканал «Мелодия».

огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная стрела. Перрон и небосклон огромный, и блики белого огня. И вдруг слова из ночи темной: родной, не забывай.

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

забылся, вновь услышал, родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услышал, родной, не забывай меня.

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселая.

Оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

двое плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом, ноги целы, руки целы, что еще?

или вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя

позови. Не откликнется, привыкай. Не привыкнется любовь, как радуга над полем.

другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно. Высока не дотянешься, побежишь.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых

непришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

мы в окно стуча. За этажами, за гаражами нам еле слышен колосьев плеск. Но что ж поделать, мы горожане, и в этом что-то, конечно, есть.

0: что-то, конечно, есть.
1: Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю.

8 у школы. Что ж, одноклассник, ты невеселый? Что ж загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник. Воздух осенний, чистый и синий, юности нашей свет негасимый, свет негасимый юности нашей. Чем она дальше, тем она краше. 8 у школы, сколько нас будет в нашей шеренге, сколько будет. Шестка нас время пересчитала, было нас много, стало нас мало.

пересчитала, было нас много. Стало нас

у геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.